воз. Поспані воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам, како є ночас далек, Београд.